Идолов милостка скончена, каждая из вас девчонка в тебе. Пенькные себя сладкого блон, где лад 16 сел мать. И знову кто-то жути где-то пол,